0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've got.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

та Радіус ФМ. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Наша

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Radios FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: В Беларуси 7 часов утра. Сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM.

0: сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.
1: Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Беларуси 8 часов утра. Сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами по северо-востоку сильные дожди, утром в отдельных районах туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске 20-22 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 22-24 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко накануне посетил праздник Купалья, который прошел на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Купалья – это один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией, заявил глава государства. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Накануне стартовал прием документов на общих основаниях. Чтобы эта процедура прошла быстрее и спокойнее, бывшие школьники могут забронировать время через электронную очередь в личном кабинете на сайте РИКС. Также напомню, сроки подачи документов – общие с 12 по 17 июля, для отдельных специальностей – до 19 июля, а для выпускников профильных классов – до 14 числа. 4300 человек стали жертвами землетрясений в Венесуэле. Еще примерно 20 тысяч местных жителей лишились дома и проживают во временных лагерях. Большая часть из них получили травмы различной степени тяжести. Напомню, цепочка из нескольких мощных землетрясений произошла в Венесуэле 24 июня. Определились все участники полуфиналов чемпионата мира по футболу. Ими являются сборные Франции, Испании, Англии и Аргентины. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а начнутся в 22:00 по белорусскому времени. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко накануне посетил республиканский праздник Купалья в Александрии. Там в ходе праздничных мероприятий белорусский лидер выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев. Кроме того, глава государства обратил внимание, что в этом году поучаствовать в празднике на берегу Днепра впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. В Беларуси меняются правила приема и зачисления в лицеи и университеты для получения общего среднего образования. В основном сменились сроки подачи документов. К тому же в измененных правилах теперь сказано, что школьники, не принятые в лицей БГУ, могут подать документы в другие лицеи при совпадении учебных программ. Донести их можно будет с 5 по 8 июля года приема. Ормузский пролив снова закрыт. Все из-за того, что вооруженные силы США вновь начали проводить атаки по Ирану. Тегеран в ответ атакует базы противника, размещенные на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты начали обстрелы в ночь на 8 июля, несмотря на подписанный меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Францию охватила новая волна жары. Из-за погодных аномалий Эйфелева башня и другие достопримечательности сменили рабочий график. Теперь у туристов на целых 8 часов меньше времени, чтобы увидеть одно из главных строений планеты. Администрации поясняют это тем, что достопримечательности не адаптированы к таким погодным условиям, а персоналу и туристам будет некомфортно из-за жары. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Вот это поворот!
1: И все там живы, это очень хорошее уточнение, потому что избавиться от ленивого парня можно по-разному. Значит, как все было? Дао, ну так зовут девушку Дао, она рассказала, что познакомилась с мужчиной в интернете, он утверждал, что происходит из какой-то состоятельной семьи, переехал к ней жить. По словам Дао, девушки вскоре после переезда парень этот перестал ей, во-первых, помогать по дому, так и не пытался найти какую-то работу, жил исключительно на ее зарплату, питался ее едой, ну и, собственно, хорошо, что только в ее платьях не
2: ходил. Дышал ее воздухом, дышал, да? Ее... Вот это вот история.
1: Самое-то вкусное, что

0: она решила сделать.
1: Ну-ка.
0: Ну как? Ну можно было просто выставить там вещи, выбросить из окна, сказать, все, укатывайся к своей такой-то там матери, да, все. Можно было. Но нет, она позвонила в миграционную службу.
1: Да ладно!
0: И сказала, что он уже годика как три не продлевал свою визу. Приезжайте, разберитесь, пожалуйста, потому что я уже не могу. Я как бы, я его люблю, но надо, чтобы все по закону. Приехали, арестовали, депортировали.
1: Браво, просто браво. Ну слушай, из плюсов спасибо ей за то, что бесплатно отправила на родину.
0: Да, потому что билеты сейчас нонче дорогие, видели, да? Конечно. Очень все дорого. А с другой, знаешь, я хочу встать на защиту парня, ну вот смотри, он же ей дарил свой прайм в свое время.
1: Вайб свой.
0: Свою энергию, да?
1: Да.
0: Она зарабатывала тот самый базовый минимум для того, чтобы быть с ним, чтобы подтянуть его.
1: Какой вот ужас.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: нейростендап.
1: Сейчас давай я скажу, а ты вот на меня этот очередной ушат грязи не будешь выливать, да? И вот этих
2: инсинуаций... Я не обещаю.
1: Инсинуаций эротических тоже не будет. Значит, а рассматривал я себя в зеркало. Понимаешь, начало серьезно. А у меня начали расти...
2: Эй, искал волосы.
1: Да,
2: да.
1: У меня начали расти волосы на 30 всего здесь, на плече. Там, где не должны...
2: А ты спел песню вот этому кусочку? Просто ты одинокий остров.
1: Не, я свой остров сметанником называю. Мне нравится это название. Вот, я подумал, ну почему они растут здесь... И почему я не могу вот здесь их, знаешь, так в себя, так в тело обратно вернуть и высандалить там, где мне надо.
2: Что сделать?
1: Высандалить. Ну, вот здесь, на макушке, понимаешь, чтобы они у меня начали расти там, где очень надо. Вот такую, пусть и шуточную, но сверхспособность я бы хотел иметь.
2: У меня есть вопросы с ростом, если раз уж мы заговорили про сверхспособности. Да, если что, ну, может быть, очень много новых слушателей у нас добавилось, и я 2,07 ростом, это всем известный факт, и иногда тяжело. И вот когда ты смотришь на людей, тебе кажутся просто все маленькими. То есть я не могу почувствовать, вот каково это там, не знаю, жить с ростом 1,65 м.
1: Но, с другой стороны, когда ты подрастешь, ты сможешь не париться о лысине. И никто не увидит.
2: Да, ну, как вариант. Но это единственный плюс, наверное, в этом во всем. Ну, давайте пообщаемся с искусственным интеллектом. ИИ, какую суперспособность хотелось бы иметь в обычной жизни? Как ты считаешь?
3: Люди мечтают о суперспособностях. Но, если честно, в обычной жизни нужны совсем не те, что показывают в фильмах. Например, способность моментально находить потерянные вещи. Не спасать мир, а сразу видеть, где лежат ключи, пульт или второй носок. Есть еще мечта о телепортации. Не чтобы путешествовать по планетам, а чтобы не стоять в пробке по дороге на работу и не идти через весь торговый центр к машине. Отдельный уровень – мыть посуду по щелчку пальцев, особенно после гречки. Потому что если оставить тарелку хотя бы на час, создается ощущение, что крупа подписала с керамикой пожизненный контракт. Многие бы выбрали способность есть все подряд и никогда не толстеть. Вот это был бы настоящий народный супергерой. А еще людям очень пригодилась бы функция отменить отправку в реальной жизни. Сказал что-то не то, нажал кнопку, и все сделали вид, что этого разговора никогда не было. Потому что с возрастом понимаешь, настоящая суперсила — это не летать. Это помнить, зачем зашел в комнату.
1: И еще было бы неплохо такая суперспособность, чтобы твой Т-9 не менял Юлю на то, что он обычно меняет. Не хотелось бы начинать предложение с этого слова.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Радиус FM.

0: пока ты спал.
1: И не то, что могут исчезнуть, они уже потихоньку начинают исчезать. Все это взяло свое начало в Могилеве. В Могилеве уже на, ну, таки большинстве светофоров, которые использовались там на нерегулируемых пешеходных переходах, там на каких-то перекрестках, поубирали таймеры. Вот эти секундочки.
2: Но
1: уже ничего никуда не тикают. И вот их постепенно убирают в Могилеве. И если как бы все ок, то это дойдет и до остальных наших и областных центров, и до столицы обязательно доползет. То есть все, больше никаких циферок, больше ничего. Почему? Вопрос.
2: Вопрос, я тебе что? Задаю. Почему?
1: Да, спасибо большое. Потом вырежем, склеим. Почему? Потому что считают в ГАИ, и вот, ну, те, кто ответственен за все эти светофоры и прочее, что это вызывает плохую привычку у водителей.
2: Какую?
1: Когда они видят циферки, которые говорят о том, что, ну, например, через там 3 секундочки, 2 секундочки будет зеленый, можно дать газку, чтобы проскочить. Ну, то есть, понимаешь, да? Ты понимаешь, что через 2 секунды будет зеленый, пока красный, но можно уже вдарить. И обратно. Обратная ситуация. Когда ты видишь, что 2 секундочки зеленому остается и будет красный, ты тоже поддаешь газку и стараешься пролететь этот перекресток, ну, чтобы не стоять на светофоре. И то же самое в Могилеве сказали, делают и пешеходы. Видят вот это и начинают пролетать всю эту историю. Ну, авось повезет. Но мне кажется, что как раз-таки в этом и была суть. Ну, то есть показать человеку, будь то пешеходу или водителю, что вот смотри, братан, ты можешь успеть, не нарушая закон, я сейчас не про это, не превышая скорость и не пересекая там стоп-линию на красный.
2: Ну, слушай, если интересно. Еще на самом деле, я был в Могилеве буквально неделю назад, вот мы уже так подошли к теме, я увидел, что там светофоры отличаются от наших. Там не обычные светофоры, там светофор, который горит по кругу, то есть он какой-то футуристический, знаешь, он красным горит по кругу, то есть у него светодиодная вот эта история. А когда красный горит красным, когда зеленый горит зеленым, и он такой красивый получается. Но у нас таких нет.
1: А в центре МС Адаховский.
2: Спасибо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.
4: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
5: Вау!
4: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
6: Мы говорим вам 4!
5: Да!
4: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: смотри, что нашел.
1: Ну, значит, как обычно, очень много исследователей, миллиард сексильон денег был
2: это,
1: выделен.
2: Ученые Великобритании.
1: Великобритания.
2: Да, мои любимые, британские, да.
1: Они установили, что спать вот в том, в чем ты там ходишь день и прочим, вредно. Я расскажу чуть позже, почему. Спать надо в пижамках, ночные рубашечки, значит, и другие какие-то хлопчатые вот эти вот интересные вещи.
2: Какие?
1: Хлопчатые.
2: Хлопчатые.
1: Хлопчатые, запишите.
2: Позвоним сначала Ожегову, да, и как бы найдем соведущего мне помоложе.
1: Ты пока идешь в бухгалтерию писать заявление об увольнении, я продолжу тогда. Смотри, почему вредно? Потому что, во-первых, повседневная одежда, она, как правило, тесная, она при вот поворотах в кровати может где-то там что-то сдавить, где-то пережать какую-то артерию, венку, прочее, мозг не насыщается кислородом, не падает в глубокую фазу сна. Без глубокой фазы сна твой сон, это вот, ну, просто, понял, да, выбросил в мусорку. Следующее, она плотная, как правило, синтетическая, соответственно, кожа твоя не дышит, температурка никак не регулируется, и это тоже мешает тебе погрузиться вот в эту очень важную REM, по-моему, фаза, глубокая фаза сна, в которую мы восстанавливаемся, перезагружаемся и прочее, прочее. Но я, знаешь, хочу дополнить это исследование, я не британский ученый, много денег мне не было выделено, я вот какую народную мудрость установил. Если ты засыпаешь в том, чем ты вернулся домой ночью, обычно на утро очень сильно болит голова, и ты не помнишь вечера.
2: Да, безумно, 100%. А еще есть такая история, как оверсайз. Почему мы забыли? Ну что тебе сдавит оверсайз?
1: Ну я, знаешь, я так переворачиваюсь, что где-то там может какого-то, знаешь, капитана корабля и передавить.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: Светофор. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: улыбнула.
1: У меня, наверное, наболевшая будет.
2: Ну, давай.
1: Налейте мне виски. Вообще-то сейчас 8 утра. Ну, киньте туда хлопья.
2: Хороший сухой завтрак. Смотри, у меня такая, Паш, вопрос, на который не обязательно отвечать. Угу. Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое?
1: Хорошо, что не обязательно отвечать.
2: Да. Рубли.
1: Да, да, оно.
3: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Если речь идет о настоящей дружбе, 4000 километров – это не расстояние. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском празднике Купалья, говоря про участие делегации из России. Он отметил, что нынешний праздник Купалья в Александрии проходит уже в 17-й раз. Но в этом есть и грустная нотка – прошел еще один год. Кстати, в прошлый раз за два дня в Александрии побывало 115 тысяч человек. В Беларусь приходит постепенное потепление. Уже сегодня некоторые районы страны прогреются до плюс 26 градусов. Однако по Беларуси все так же пройдут кратковременные дожди, местами еще и с грозами. Напомню, синоптики обещают, что уже к середине недели столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов. Оман и Иран договорились продолжить переговоры по Ормузскому проливу. Делегации двух стран продолжат обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом. Кроме того, в качестве посредника выступают представители Катара. Компания Apple подала в суд на OpenAI за воровство коммерческой тайны, и стартап обвиняют в скоординированной краже информации о будущих продуктах. По данным яблочной корпорации, OpenAI поощряла сотрудников Apple делиться информацией, компонентами, чертежами и другими материалами, связанными с будущими продуктами, чтобы разработать собственный набор устройств. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM – волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: вот это поворот.
1: В общем, в Великобритании была какая-то акция в каком-то маленьком городке, когда детям, которые там приходили в книжные магазины, еще в какие-то магазины, раздавали ежиков, которые были сделаны из бумаги. Знаешь, такие очень милые, классные, ну, вот как поделочка такая. Угу. Но есть одна проблема. Одна внимательная мама обнаружила, что листочки эти были, это не просто листы А4, это были листочки из книг.
2: Ага.
1: Из книг эротического содержания.
2: Ой,
1: из романов вот этих, где там нефритовые стержни, вот эти вот все дела. В общем, Клеопатры, да. Другая женщина обратила внимание, что ее 10-летняя дочка получила вот от продавца такого ежика, увидела, что ну там прям совсем откровенные сцены описаны на страницах этих книг. В общем-то, естественно, они там какую-то вот эту коллективную жалобу собрали, все пошли в полицию, говорят, все, надо сажать, что они делают, на чем они, из чего они делают этих самых ежиков. В полиции сказали, слушайте, это была благотворительная акция, никто за это денег не брал. И что мог человек делать вам красивых ежиков?
2: Из того и сделал, по факту. Нет, да. Вот все про это то же самое сказал.
1: Может быть, просто стоит потихонечку развеивать миф про капусту, про аиста, ну, как бы, и все будет хорошо. Да, я не говорю о том, что откровенные сцены для маленьких детей — это хорошо, но вот эта вот история «нашли в магазине в капусте и аист», может быть, вот как раз эти ежики и расскажут детям, как все.
2: Что не так с капустой?
1: Как все работает.
2: Не
1: понял. Не, Паш, у тебя?
2: Ну?
1: У тебя все хорошо.
2: Я... Подожди.
1: Какой
2: будем разбираться.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: нейростендап.
1: В общем, годик назад вышла лимитированная PlayStation с Человеком-пауком. Mm-hmm. Да, вот это вот, она очень красивая, черно-красная, под нее джойстик специальный.
2: Это для тех, кто, у кого психологический возраст 12 лет, вот это.
1: Я ее купил.
2: Да.
1: Я ее купил, и я ее поставил дома просто для красоты. Я думал, что это, наверное, самая бесполезная покупка, которая у меня была. И буквально вот недавно я начал играть. Да, я стал активным пользователем консоли. Я уже знаю, как это называется.
2: Вторая половинка в командировке. Начал играть. Хорошо.
1: Начал злоупотреблять, вот получается, приставкой. Прикольно. Я никогда не мог подумать, что вот это реально бесполезная по факту покупка, она неожиданно оказалась моей любимой. Прям мне очень стало нравиться то, что у меня есть PlayStation, я в ней играю.
2: Представляю, сколько человек тебя забросает камнями, когда услышит, что PS5 это бесполезное. То, о чем мечтают, вымаливают, выпрашивают. Я видел видосы с внутренних камер наблюдения в магазинах. Люди плачут на кассе, когда карточкой, ну, оплачивают. И им выносят коробку, они плачут. Натурально.
1: Ну, простите, у меня вот так как бы.
2: Все в порядке.
1: Да. Давайте и с Иришкой пообщаемся по этому поводу. Вот бесполезных покупок, которые, в принципе, стали потом любимыми.
3: Люди иногда покупают абсолютно бесполезные вещи. А потом внезапно оказывается, что именно без них жизнь уже невозможно представить. Например, мини-вентилятор. Покупали со словами «Да ерунда какая-то». А теперь летом носятся с ним по квартире, как с семейной реликвией. Есть еще плед с рукавами. Сначала смеялись «Ну что за халат для дивана?» А потом попробовали. И теперь даже чай пьют в нем с чувством собственного достоинства. Отдельный уровень – маленькая настольная лампа с теплым светом. Казалось, просто очередная безделушка. А теперь без нее вечер уже какой-то неуютный. Многие случайно покупают смешную кружку с нелепой надписью. И почему-то именно из нее чай становится вкуснее, чем из дорогого сервиза. Самое смешное – антистресс-игрушки. Взрослые покупают их детям, а потом сами весь день щелкают, мнут и никому не отдают. Потому что самые любимые покупки – это не всегда самые нужные. Иногда счастье стоит совсем недорого и помещается на прикроватной тумбочке или в ладони.
2: Я наконец-то вспомнил. Кружка – самая бесполезная покупка. Я очень хотел высокую кружку. Ну, вот, типа, высокую. Ну, зачем такая кружка? Там есть проблемы с ложками, как размешать вот это. Но у меня идеально подошла кружка к чайной ложке, которую я вот так буквально ноготочками держу. Пальцы не попадают в кипяток, и при этом я могу с самого дна всего почерпать. Вот очень...
1: Ты точно 37?
2: Люблю эту. Васька, 37 годик.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
9: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радио.

0: пока ты спал.
1: 72-летний пенсионер Владимир Геннадьевич, я думаю, что, ну, Владимир Геннадьевич звучит, да. Должна знать. Страна...
2: Депутат, наверное, какой-то был.
1: Нет, он простой пенсионер из Ростовской области. Он нашел способ, как защитить своего любимого котика после своей смерти. Потому что очень переживал, что за ним никто не будет смотреть, никто не будет за ним ухаживать, как, собственно, и за самим пенсионером. У него там грустная история, у него жена была, умерла, он остался один, дети перестали приезжать, забили на дедушку совсем. И он нашел какого-то замерзающего возле батареи котика в подъезде и взял его к себе домой. Знаешь, выходил, там что-то вылечил.
2: Мило.
1: Да, они вместе гуляли, вместе ходили, все. То есть, ну, такой, знаешь, восполнил вот эту дырень, которую, ну, по-хорошему должны были бы восполнить дети там и прочее. Ладно, не будем их осуждать, суть не в этом. Короче, но он же понимает, что рано или поздно, да, ну, как бы все. Котик останется один, проживет дольше явно. Надо как-то сделать так, чтобы о нем заботились. Он, что он делает? Он идет к нотариусу и говорит: нотариус, а давай вот квартира, банковский счет, машина на котика. Оформляем, после смерти все принадлежит котику. Нотариус говорит: ты дурак, дед, ну, у тебя уже деменция началась, так нельзя, по закону. Говорит: а как можно? Я хочу, чтобы за котиком кто-то смотрел. Он говорит: можно, можно все это переписать после
2: на
1: смерти.
2: На меня, а я посмотрю за котиком.
1: Хорошая идея, нет. Переписать на детей, ну, как и полагается это сделать, но... Если они не будут смотреть за котиком, если они не будут его кормить, гулять и прочее, им не достанется ни квартира, ни банковский счет, ни машина. Дед говорит: по рукам, где расписаться, расписался, и все. Теперь дети не имеют права на эту квартиру, машину и счет, если котик, ну, так сказать, не уйдет на тот свет счастливым и в глубокой старости.
2: Хорошо.
1: Классно.
2: Хорошо.
1: Но, а если они не будут ухаживать, то все, что они получат, это мокрые тапочки и разодранный диван.
2: И мертвого котика.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также

0: смотри, что нашел.
1: Слушай, у нас реально свеженькое исследование. Обычно какие были исследования? Ну, мол, недосып плохо влияет на твой вес. Ну, мол, не досыпаешь, вес набирается. А тут смотри, ребят прям заморочились. Взяли определенное количество людей и сказали им: так, в повседневной жизни вы сколько спите? 7-8 часов. А давайте вы будете спать на, ну, полтора часа меньше. И мы посмотрим,
2: нет,
1: что будет.
2: Против.
1: Но, нет, я имею в виду в качестве исследования. И они начали спать на 78 минут меньше. И знаешь, что произошло? Буквально через несколько недель плюс полкилограмма веса.
2: Реально?
1: Просто из-за этого. Не стали есть больше бургеров, шаурмы там или еще что-то. Просто полкилограмма сверху. Почему это происходит? Это происходит потому, что, во-первых, если ты не досыпаешь, у тебя потом, ну, целый день нет настроения, ты всех бесишь, ну, это понятное дело. Тебе хочется есть больше.
2: Почему?
1: Ты заедаешь вот этот недосып. Твой организм пытается добрать вот это вот необходимое ему, то, что он берет во время сна, едой. И ты замещаешь то, где ты спал, едой. Еще, ну это понятно, логический плюс, чем меньше ты спишь, тем больше времени ты бодрствуешь. Чем больше времени ты бодрствуешь, тем больше возможностей пожрать.
2: Интересно.
1: Если ты дольше спишь, ну просто у тебя нет физической возможности поесть. Ты утомляешься, к обеду ты уже ничего не хочешь. Опять, если ты ничего не хочешь, ты не двигаешься. А если ты не двигаешься, ты не сжигаешь калории. Ну и, соответственно, опять твой вес идет в верхушку. Но меня, знаешь, вот позабавила такая точность. 78 минут сна, не досыпа, вот эти 78 минут каждый
2: это
1: день.
2: Это плюс 500 грамм.
1: Это полкилограмма сразу,
2: да,
1: тебе веса.
2: Прикольно. Съел. У меня теперь есть 100% отмазка, почему я так много сплю. Потому что я не хочу толстеть, я хочу держать себя в форме.
1: А, вот еще. А я всем, у кого там вес пошел в гору, очень рекомендую. Покупаем дачу.
2: Дачу.
1: У тебя просто нет времени на перекусы, на вот это вот уныние. В купленной даче есть и минусы, конечно, у тебя появляется очень много времени для шашлыка. Там, где шашлык, там и другие наши злобные привычки. Да, Паш?
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: Реклама.
6: Топ-чарт.
5: Топ-чарт «Радиус ФМ».
6: «Радиус ФМ».
5: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
5: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
5: Слушай «Топ-чарт» в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: «Радиус ФМ».
5: Будь на волне топовой музыки.

0: улыбнула.
1: У меня жизненный факт.
2: Давай.
1: Самое страшное в фильмах ужасов — это момент, когда в фильме наступает полная темнота, и я вижу в отражении ноутбука свои подбородки.
2: Вот, это как с фронтальной камерой, все то же самое. А у меня такая, местами грустная, смотри. Сколько не приводила жена домой любовников, сколько не прятала их в шкаф и не прятала их под кровать, а муж из командировки так и не вернулся.
1: Да, ужас.
2: Такая ужасная история.
3: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Купалье – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас. Об этом накануне заявил президент Александр Лукашенко в ходе республиканского праздника «Александрия собирает друзей». Глава государства обратил внимание, что купалье – это также и семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, в этот раз привезли уже своих детей. В вузах Беларуси стартует основной этап вступительной кампании. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 числа. А прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. Минобороны США опубликовала новый пакет документов об НЛО. В последнюю версию вошли 40 файлов, 14 документов, 19 видеороликов, 4 аудиофайла и 3 изображения. Среди рассекреченных документов анализ случая 48 года, когда пилот Национальной гвардии погиб, пытаясь перехватить неопознанный объект на высоте 9000 метров. Это уже третья часть рассекреченных американскими военными материалов об НЛО. Первый складной iPhone может получить 2 аккумулятора. Об этом пишут инсайдеры. По данным источников, поставщик Apple зарегистрировал 2 аккумуляторные ячейки. Предполагается, что они предназначены для двухсекционной батареи складного iPhone. Напомню, что слухи о раскладушке от Apple появляются уже несколько лет. В последние месяцы аналитики и инсайдеры сообщают, что компания готовит дебют модели во второй половине 2026 года, а ее стоимость может превысить $2300. Далее коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM – волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
5: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Реклама. Радиус FM. Наше.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Местами по северо-востоку сильные дожди, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Могилеве и Минске днем плюс 20-22, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла, в Витебске днем плюс 22-24. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.
2: Тук-тук-тук, это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Горячее предложение с бонусной картой 3 цены по 14 июля. Машинка закаточная «Автомат» 27,99. Крышки металлические 3,49 за 25 штук. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-8484.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
6: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
7: Реклама. Окей, как слушать радиус FM без радиоприемника?
8: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Медицинские вузы Беларуси начали приемную кампанию. Документы будут принимать с 12 по 17 июля. Чтобы сэкономить время и избежать очередей, абитуриенты могут воспользоваться возможностью предварительной электронной регистрации на сайте РИКС. Система работает в штатном режиме. ГАИ Минской области проводит рейды на опасных участках трех автодорог. Под особым контролем стражи дорог грубые нарушения, управление транспортом в нетрезвом состоянии и без права управления, нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров, игнорирование ПДД пешеходами и велосипедистами. Иран нанес удары по военным объектам США в 5 странах Ближнего Востока. Например, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов МК-9 на авиабазе принца Хасана в Иордании. Напомню, в ночь на воскресенье Исламская Республика объявила о закрытии Ормузского пролива до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в регионе. Эксперты составили рейтинг самых удобных для прогулок городов. Возглавил список Сеул. В городе почти 3000 километров тротуаров, а в историческом центре все ключевые достопримечательности находятся в 10-20 минутах ходьбы. Второе место занял Эдинбург, а тройку замкнул Мадрид. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы были новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.

0: рекламы.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: колбаский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM — это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Горячее предложение в три цены по 14 июля. Мороженое «Пломбир» в стаканчике 20 копеек за рубль 69. Стиральный порошок «Тайд» 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены, трицены.
4: Нужна поездка? Есть Брокарт. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокарт. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Реклама.
8: Коля, а что ты слушаешь?
9: Радиус FM.
8: А?
9: Радиус FM.
8: Что?
9: Радиус FM.
10: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: «Я слушаю Радиус FM».

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я люблю все, что связано с едой и историческим колоритом Беларуси. А когда еще и два в одном, вообще песня. Сегодня едем в туристический комплекс «Вольный мельник» в Лидском районе. Поедим, попьем и на красоту посмотрим.
0: Тут есть!
1: Нужно чуть больше 10 минут, чтобы от Лидского замка доехать в комплекс на месте бывшей водяной мельницы. Да, главное здание – это реконструированная в традициях средневековой архитектуры мельница. На территории еще расположены банкетные залы, бар с дегустацией крафтового пива, летние терраса, уличная беседка и баня. Здесь все пропитано атмосферой времен Великого княжества Литовского. В комплексе работает исторический музей с увлекательной экскурсионной программой, где расскажут про историю Лидской земли, про быт ее обитателей и героев многочисленных битв. Но не только на экспозицию смотреть будем, а еще и наслаждаться вкусной едой. Владельцы комплекса по средневековым рецептам варят пиво, делают домашние сыры, пекут хлеб, готовят крепкие напитки, коптят и валят мясо с рыбой. Уф! Тяжело о таком рассказывать на голодный желудок. Сама экскурсия включает посещение музея, знакомство с культурным наследием региона и дегустацию местного крафтового пива, ну или кваса. А еще можно научиться готовить сыр. Расскажут все о производстве, а еще и дадут попробовать черный камамбер. При желании можно сыр купить. Для любителей активного отдыха предлагаются рыбалка и прогулки на свежем воздухе. При желании можно организовать мероприятие. Со всеми ценами ознакомьтесь на сайте.
0: Тут есть!
1: Любителям узнать для себя что-то новое, ну или просто вдохновиться белорусским колоритом, это место придется по душе. А уж тем более тут есть точно вкусно.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Радиус FM. Наше.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Служба в налоговых органах Беларуси становится все более привлекательной для молодежи. Об этом сообщили в МНС. Процессы полностью автоматизированы, внедрены современные электронные сервисы. Работа перестала быть рутинной, и у молодежи есть преимущество в освоении этих технологий, отметили в ведомстве. Почти 70 тонн мака и конопли уничтожили сотрудники милиции за июнь. За незаконные посевы и выращивание запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений составлено более 600 административных протоколов. Это часть спецпрограммы МАК, которая продлится в стране по 15 сентября. В операции участвуют коллеги из других правоохранительных органов и общественных организаций. Полсотни деревьев упали в субботу в Москве во время урагана. 11 из них повредили автомобили. По данным городских спецслужб, при этом никто не пострадал. Специалисты ликвидировали последствия непогоды. Ирландский боец Конор Макгрегор проиграл уроженцу Гавайев Максу Холлоуэю на турнире UFC в Лас-Вегасе. Этот бой в полусредней весовой категории продлился чуть более минуты, так как Макгрегор получил технический нокаут уже в первом раунде. В предыдущем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу. С тех пор он не принимал участия в боях. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM – волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Светофор.
8: Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
7: Светофор.
9: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.
10: Алиса, включи топовую музыку.
11: Извини, но нет.
10: Чего нет?
11: Подписки.
10: А что можно слушать бесплатно?
11: Радиус FM.
10: Алиса?
11: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: отдыха, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки.

0: Горячее предложение в три цены по 14 июля. Сахар Градийский при покупке от 5 штук всего за 2,39. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании. Время подавать документы в вузы на бюджетную и платную форму обучения. 12 июля двери открыли 46 университетов. В 2026 году они готовы принять свыше 49 тысяч первокурсников. Из них более 33 тысяч на бюджетные места, остальные на платные. Вдоль Слепянской водной системы в Минске появятся две новые экотропы. На каждой из них создадут зоны для отдыха, игр и занятий дыхательной гимнастикой. В частности, экотропа «Парк медицины» расположится напротив 6-й больницы и 14-й поликлиники, а семейная экотропа в районе улицы Столетова. Несколько стран НАТО отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины. Об этом сообщил президент Словакии Петр Пеллегрини. Словакия четко дала понять, что не будет помогать Киеву оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения страны. Такой же позиции придерживается и Венгрия, отметил политик. Европейская комиссия предварительно признала компанию Meta виновной в нарушении закона о цифровых сервисах. Несоответствие нашли в социальных сетях Instagram и Facebook. Из-за этого разработчиков требуют внести изменения в дизайн своих функций, вызывающих привыкание. Вплоть до отключения автовоспроизведения и бесконечной прокрутки по умолчанию, введения эффективных перерывов на экранное время и адаптации системы рекомендаций. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди. Ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла. В Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
0: Реклама. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук – узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
5: Вау!
3: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Крымских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Коля, а что ты слушаешь?
2: «Радиус ФМ».
1: А?
2: «Радиус ФМ».
1: Что?
2: «Радиус ФМ».
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори «Я слушаю

0: Горячее предложение в 3 цены по 14 июля. Мороженое пломбир в стаканчике 20 копеек за 1,69 рубль. Стиральный порошок Тайд 18,69 за 3 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
1: 3 цены. 3 цены.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Обряды, песни и ремесла – это основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском празднике Купалья. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы – кто я и какого рода, уточнил белорусский лидер. Белорусские кардиохирурги впервые заместили протезом всю аорту. Раньше такая операция была доступна только за рубежом. Теперь белорусские специалисты готовы выполнять такие операции самостоятельно, без отправки пациентов за границу. Операция была проведена женщине с дисплазией соединительной ткани. Вина за срыв американо-иранского диалога может лечь на вице-президента США Джей Ди Венса. Все дело в том, что он являлся центральным участником переговоров с Тегераном. Именно он рискует больше всех. Этот меморандум о взаимопонимании, судя по всему, обернется провалом, и ответственность за него лежит на нем, приводят американские издания слова бывшего чиновника Белого дома. Глава OpenAI Сэм Альтман в очередной раз упрекнул Илона Маска в предвзятом отношении к своим успехам. Ранее глава Tesla и SpaceX обвинил Альтмана в выводе мошенничества на абсолютно новый уровень. Альтман возразил, отметив, что истинная причина недовольства Илона Маска якобы кроется в его предвзятом отношении к самому Альтману, переходящем в одержимость. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем привет, время уикенда. Это значит, что рабочие чаты можно смело бросать в игнор, дедлайны красить в красный цвет и выкручивать громкость на максимум. В эфире Радиус FM время главного часового механизма ваших выходных – топ-чарта. С тобой Кирилл Громов, и в ближайшие 120 минут мы будем изучать результаты твоего кликания на сайте radiusfm.by. Сегодняшний расклад сил настолько безумный, что у некоторых треков явно закружилась голова. Для начала давай вспомним, кто заправлял делом ровно 7 дней назад. На третьем месте у нас были Kungs, Teopilus London, Galaxy. Под номером 2 располагались BTS с треком Swim. Ну и первое место досталось Bibi Rexha и Faithless New Religion. Но былая слава быстро проходит, пора писать новую историю. Открываем хит-парад, и на 20-й строчке у нас немецкие легенды Tokyo Hotel со своей меланхоличной работой How to Love. Слушай.
0: Это топ-чарт. Радиус FM. 20-е место.

19-ю строчку нашего рейтинга сегодня забирает проект Do It Pop с динамичным кавером Love Me Again. Ну а мы на пару минут пакуем чемоданы и отправляемся через океан. Время топ-билборда. Выясним, под что прямо сейчас сходит с ума на американских вечеринках. Пятерка лидеров Billboard Hot 100 выглядит так. На пятой позиции Оливия.

0: 1 «Мене Ініт».
1: Топ Білборд.
0: Под номером 4 Дрейк «Янис». Номер 3 достается Элли Лангли «Be Her». Тейлор Свифт в этой таблице под номером 2 «I Know It, I Know You». И Элла Лангли забирает первое место с треком «Choosing Texas». Элла Лангли, конечно, захватила Америку, ну а мы сегодня послушаем трек сочной американки Беллы Кей под названием «I Love It, I Love It, I Love It», которая задорно штурмует 63-ю строчку чарта.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: I like being used, it means I have a purpose.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 18-й строчке у нас австрийцы Клан Карусели и гипнотический дипхаус-бенгер Райт. Музыканты славятся тем, что пишут треки, под которые идеально либо ехать по ночному городу, либо задумчиво смотреть в стену. Но расслабляться некогда. За неделю австрийцы потеряли одну позицию, аккуратно съехав к нам с 17-го места. Ну а сейчас время заглянуть в музыкальный хрустальный шар. У нас фреш-прогноз, оцениваемый мощный международный коллаб. Бразильский волшебник Алок объединился с великолепной Дженнифер Лопес, и их трек «Everything Fine» призван доказать, что все действительно будет хорошо. Слушаем и решаем, пустим ли мы в чарт на следующей неделе этих ребят.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня отвоевала большая интернациональная команда Alok Z by Portugal The Man со своим летним гимном Dive into the Ocean. Ну что сказать, за неделю парни знатно нырнули, растеряв сразу 4 позиции и опустились с 13 места. Океан твоих голосов штормит, ну а мы не унываем и резко переключаем тумблер на наш музыкальный обзор. У нас машина времени полным ходом идет, у нас перемотка, отправляемся в жаркое лето 2012 года. Время, когда греческий проект Playman и сладкоголосая певица Demi заставляли плясать абсолютно каждый курортный клуб под свой хит «Fallen». Вспоминаем этот легкий вайб.
0: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: 16-ю позицию нашего чарта сегодня собирает Дон Диабло вместе с группой Fits and the Tantrums и их сингл Radio Baby. Да, для Дона неделя выдалась, мягко говоря, прохладной. Наш радиомалыш потерял 4 позиции, свалившись к нам прямиком с 12-го места. Фанатам Дона пора устроить хорошую мобилизацию на сайте, а мы берем курс на южное полушарие. У нас топ Австралии. Заглянем, от чего плавятся колонки на пляжах Мельбурна или Сиднея. На вершине австралийского хит-парада сейчас уверенно сидит Джош Фэвес со своим клубным ремейком легендарного хита Мадонны «Like a Prayer». Давай заценим этот горячий австралийский саунд.
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 15-й строчке у нас абсолютные новички эфира. Тандем, Dream House и Not Scandal с призывающим к действию треком Move. Ребята только-только зашли на нашу турнирную таблицу и сразу с ноги открыли дверь в топ-15. Отличный старт. Посмотрим, как они справятся с гравитацией чарта на следующей неделе. Пока новички обжигают позиции, мы снова активируем наш футуристичный радар. У нас фреш-прогноз и на очереди стильный, загадочный исполнитель Эдвард Зоун со своим треком Мадрид. Включаем испанские вайбы посреди нашего уикенда, оцениваем и не забываем голосовать.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня оккупировал Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Дай с их пронзительным треком «Ган-ган-ган», и здесь у нас драма космических масштабов. На прошлой неделе этот трек вальяжно сидел на третьей строчке в первом часе, ну а сегодня он потерял целых 11 позиций. Вот уж действительно, улетел так улетел. Но долго грустить мы не будем, ведь на 13 месте у нас британцы Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom со своим хаосом «Think About Us». Интересный факт, эти ребята за неделю умудрились подняться на одну строчку вверх, совершив изящную рокировку. Слушай.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю позицию занимают скрывающиеся под маской продюсер KDDK и Алекс Альта со своим клубным боевиком One and Two. На этой неделе парни показали завидное упрямство и поднялись на одну строчку вверх по сравнению со своим 13-м местом в прошлом часе. Да, шаг за шагом пробираются к вершине, а пока они карабкаются, мы открываем архив европейских танцполов. У нас перемотка, мы переносимся в 2005-й, когда знаменитый немецкий диджей-продюсер Тимо Масс взорвал эфиры стильным рок-н-ролльным электронным треком First Day, где на вокале отметился сам Брайан Молко из группы Placebo. Вспоминаем этот дерзкий шедевр.
1: Перемотка. Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
0: Радиус

0: шаге от топ-10. На 11 месте замер интернациональный проект Андрея Нуны и команды Hunter X со своей блистательной работой Golden. За прошедшие 7 дней ребята совершили неплохой камбэк, поднялись на 5 позиций сразу вверх со своего 16 места. И золото снова начинает поблескивать, и перед большим перерывом давайте традиционно заглянем на туманный Альбион. У нас впереди UK Singles Chart. Посмотрим, какие синглы прямо сейчас сводят с ума всех британцев. На 5 месте Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».
1: Топ UK Single Chart.
0: Под номером 4 Гарри Стайлз «American Girls». Майкл Джексон с треком «Billie Jean» забирают 3 место в этой таблице. Под номером 2 Оливия Родриго «Stupid Song». И первое место у Сэма Фендера и Оливии Дин «Rain Me In». Майкл Джексон стабильно в тройке лидеров, а вот на 10-й строчке британского чарта уютно устроились Проспа и Клуни со своим клубным манифестом «Free Your Mind». Сделай погромче, впереди второй час, элитная десятка и имя того, кто заберет главный трофей этой недели.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В вузах Беларуси стартует основной этап вступительной кампании. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 число пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Также стартовал прием документов на платную форму. Он продлится до 1 августа. ГАИ Минской области проводит рейды на опасных участках трех автодорог. Под особым контролем стражей дорог грубое нарушение, управление транспортом в нетрезвом состоянии и без права управления. Нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров, игнорирование ПДД пешеходами и велосипедистами. Оман и Иран договорились продолжить переговоры по Ормузскому проливу. Делегации двух стран продолжат обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом. Кроме того, в качестве посредника выступают представители Катара. Эксперты составили рейтинг самых удобных для прогулок городов. Возглавил список Сеул. В городе почти 3000 километров тротуаров, а в историческом центре все ключевые достопримечательности находятся в 10-20 минутах ходьбы. Второе место занял Эдинбург, а тройку замкнул Мадрид. И в завершении, хочешь умную колонку, Яндекс.Станция Light 2? Тогда заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получишь шанс забрать крутой гаджет. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM возвращается в твои динамики, а мы открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшей лиги. Никаких компромиссов. Впереди только топ-10, где каждый твой голос решает судьбу золотого кубка. И открывает великолепную десятку проект Airbox со своим загадочным и глубоким треком Graceland. На этой неделе дела у проекта идут в гору. Ребята отыграли две позиции по сравнению со своим 12-м местом из прошлого выпуска. Заслуженное место в десятке. Слушаем.
3: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятая строчка зафиксирована, ну а теперь давай проверим, под что прямо сейчас бьются пульсы твоих смартфонов. У нас чарт Яндекс.Музыки, и наш радар запеленговал 85-ю позицию, где вовсю штурмуют чарты исполнительница Руна со своим лиричным и цепляющим треком «Линии». Давай прямо сейчас оценим этот стильный отечественный вайб.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Дерзкий Альберт Брайт со своим диким треком Wild. Альберт на этой неделе продемонстрировал настоящий характер хищника. Он отыграл одну позицию вверх по сравнению со своим 10-м местом из прошлого выпуска и ворвался в 9-ку лучше. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. Время протестировать свежий клубный эксклюзив. Закадочный Orion Fai презентует свой суперпозитивный сингл Have a Nice Day. Слушаем, заряжаемся хорошим настроением и решаем, достоин ли этот трек места в нашем топ-чарте.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-топ.

0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает сегодня харизматичный американец Эбон со своим пронзительным синглом «Hollow». Для Эбона неделя выдалась стабильной, но чтобы пробраться к медалям, нужно поднажать. Зато трек держится в десятке, как влитой. А сейчас время стряхнуть пыль с легендарных треков прошлых лет. У нас перемотка, и радар отправляет нас в 2014 год, время, когда норвежский дуэт «Nico & Vince» заставлял всю планету подпевать своему невероятно солнечному апропоп-треку «I'm Wrong». Вспоминаем этот шедевр и качаем головой.
0: Перемотка. Перемотка. Это топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас расположился красивый тандем немецкой певицы Леони и британца Калума Скотта с работой «Stay». И это одно из самых обидных падений недели. С верхней части таблицы ребята потеряли сразу 4 строчки, скатившись к нам с высокого 3-го места. Похоже, их призыв остаться слушатели поняли как-то по-своему. Но мы двигаемся дальше, и на очереди наш глобальный поисковик звуков. Обзор «Шазам». Узнаем, какие треки люди по всему миру чаще всего искали в своих смартфонах на этой неделе. На 5-м месте Кюршат Кахраман, Бенни Ол.
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Шакира и Бёрна Бой «Дай, дай». Ловик Стослив занимают 3-е место в этой таблице «Don't tell your dreams». Под номером 2 Ширин Дэвид «Гадгинак». И номер 1 в этой таблице Хьюшел и Ультранейт «I'm moving to the sun». Ну а наше внимание привлекла 24-я строчка мирового «Шазама». Туда ворвались культовые электронщики The Chemical Brothers со своим взрывным треком «Go». Настоящая классика безумного разгона танцпола.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. Шестую строчку сегодня уверенно удерживает стильный Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction показывает отличную стабильность, удерживая позиции и шлепая конкурентов поп-вайбом. Ну а мы включаем финальную на сегодня перемотку и отправляем в 2011 год. Вспоминаем шведскую инди-поп-диву Люки Ли и ее магнетический трек «I Follow Rivers» в культовом ремиксе от The Magica. Трек, который до сих пор заставляет сердце биться чаще. Поехали!
1: Перемотка. Топ-чарт Радиус FM.

0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Реклама. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук. Узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Кросс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Внимание, мы официально пересекаем экватор второго часа и заходим в зону элиты, нашу великолепную пятерку лидеров. И сегодня открыл топ-5 Кунг Стапилус Лондон Galaxy. За неделю ребята немного сдали назад, потеряли две позиции и покинули тройку призеров. Ну а теперь время поддержать наших. У нас отечественный формат. Слушаем стильный, качающий электронный трек от проекта Аскета и Натан Чейм под названием «Want Ya». Наш родной белорусский знак качества в эфире.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Деревянная медаль и четвертое место нашего топ-чарта сегодня достаются корейским суперзвездам группе BTS и своим англоязычным синглом Swim. На прошлой неделе парни уверенно забрали серебро, но сегодня им пришлось отступить на две позиции назад. До пьедестала не хватило вот как-то совсем чуть-чуть, и прямо перед тем, как мы совершим тот самый прыжок к третьей строчке, еще один наш белорусский трек. Исполнитель Данман презентует свой стильный трек Cuban Gold, настоящее золото белорусского разлива. Ловим этот плотный вайп.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт.
2: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Ну вот мы и вышли на финишную прямую, впереди только тройка медалистов. И почетную бронзу сегодня забирает экс-чемпион прошлой недели, роскошный дуэт Bebe Rexha и Faithless и их New Religion. Давай послушаем.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: Топ-чарт. Радиус FM.
0: Третье.
2: Третье место.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
4: Топ-чарт Радиус FM.
5: Серебро нашего топ-чарта сегодня завоевывает Алан Уокер в комбинации Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райан и их эпичная драма «Broken Strings». Потрясающий результат. Ребята за неделю сделали мощнейший рывок вперед. Кто же стал номером один? Прежде чем я назову имя абсолютного триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкал проект Airbook с треком «Graceland».
4: Горячая десятка.
5: Под номером 9 располагался Альберт Брайт «Wild». Эбон забрал 8-ю строчку с треком «Hollow». Под номером 7 Леони и Каллум Скотт «Stay». Зейн Малик забирает сегодня 6-е место «Die for me». Кунг, Стефилос, Лондон и Майнд Энтерпрайзе с треком «Galaxy» на 5-м месте. Под номером 4 BTS – «Swim». Третье место сегодня досталось Биби Рекса и Faithless – «New Religion». И под номером 2 – Алан Уокер, Изабелла Мелкман – «Broken Strings». И наш новый номер один – абсолютный чемпион этой недели и главный любимчик слушателей Радиус FM. Это проект Avalon Rockstone со своим взрывным треком Vertigo. На прошлой неделе они были вторыми, но сегодня забрали высшую награду. Настоящий триумф качественного саунда. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, отдавай свои голоса и сам строй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только хорошую музыку. Всем пока-пока.
2: Первое.
4: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире обзор главных политических и экономических событий этих дней. Вы слушаете подробности в студии Влад Радюков. Далее детали. Главной политической темой начала недели стала национальная безопасность. В понедельник, 6 июля, президент Александр Лукашенко принял участие в традиционном чествовании выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства четко обозначил позицию: по-настоящему суверенной может быть только та страна, которая обладает сильной, современно вооруженной и преданной армией. На фоне открытой милитаризации Евросоюза и непрекращающейся гибридной войны против Беларуси, наша страна делает ставку на профессионализм военных и надежную оборону. При этом Александр Лукашенко развеял любые слухи и жестко подтвердил миролюбивую позицию Минска. Белорусских военных не будут отправлять в зарубежные конфликты.
2: Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна.
1: Главным культурным событием выходных дней стал масштабный республиканский праздник Купалье «Александрия собирает друзей». 11 и 12 июля берег Днепра традиционно собрал десятки тысяч гостей со всей страны и из-за рубежа. Выступая на празднике, Александр Лукашенко назвал народные обряды, старинные песни и ремесла основой культурного кода белорусов.
2: Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией.
1: Важным событием недели во внутренней повестке стало чествование лучших тружеников страны. Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды выдающимся работникам различных отраслей, отметив их исключительное трудолюбие и личную ответственность. На экономическом треке Кабинет министров принял важное решение для бизнеса и торговли: скорректирована система регулирования цен. Обновленное постановление Совета министров призвано оптимизировать экономические механизмы ценообразования. Кроме того, Минск на этой неделе стал площадкой для крупного межгосударственного диалога. С 6 по 8 июля в столице с размахом прошел 3-й форум регионов Беларуси и Узбекистана. Участие в нем приняли представители всех 14 регионов узбекского государства. Профильные ведомства и бизнес двух стран обсудили глубокую промышленную кооперацию, совместные проекты в сельском хозяйстве и подписали пакет новых взаимовыгодных контрактов. Это были главные события недели. Вы слушали подробности. В студии был Влад Радюков. В завершение о погоде.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер, ночью по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью и утром местами по стране слабый туман. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 25-27, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла, в Минске ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18, а днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Реклама. Радиус FM. Наш

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Реклама. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Ты

забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: В Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди. Ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла. В Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: В Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди. Ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла. В Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус ФМ. Радиус ФМ – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
2: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 21 час. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла, в Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла, в Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Kungs & Phyllis London и Might Enterprises с треком Galaxy. Серебро рейтинговой таблицы досталось BTS с треком Swim. Ну а золото нашего списка было у Bibi Rexha и Faithless New Religion. Кто займет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM — это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди. Ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла. В Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук, узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
4: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
4: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Сегодня день рождения Радиус FM. Радиус FM – это большая сеть. Современный звук. Узнаваемый бренд. Спасибо, что ты с нами.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В ночные часы по северу в отдельных районах сильные дожди, ночью утром местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 25-27 тепла. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 15-17, днем 25-27 тепла. В Минске ночью 16-18 выше нуля, днем плюс 26-28, в Гродно ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29, в Витебске ночью 16-18 тепла, днем 28-30 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, yes.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром местами по республике будет сгущаться слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. В Бресте, Гомеле и Могилеве днем плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно плюс 27-29, в Витебске днем 28-30 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.